молимся, что Бог нам дав правильную оценку жизни. Чтобы эти побрякушки, друзья, эти железяки новые, эти хаты, эти мебель, там, этих там пару тысяч долларов, что мы имеем, чтобы мы подивились на это очами неба, что воно в Божих очах абсолютно ничего. А чтобы те имя, яке Бог нам дал, чисте, незапятнане, хранить. Братья и сестры, бережіть його. Бережіть ту славу, яка йде за вами. Бережіть, живіть християнським богобійним життям. І Бог на нашій стороні. Зараз ми схилимо коліна, подякуємо Господу. Давайте помолимося.